эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
1: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». УГРН 125-020-003-0530. Уфа.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
5: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.

0: Сафура.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Дэнс. Радио. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: привет! Это DJ Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record.
1: Я вам попозже перезвоню. Сейчас не могу материться.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Самая большая телесемья.
12: Мы выполнили свой долг родителей.
13: Посидим сегодня в тишине.
11: Возвращается с новой миссией.
14: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
11: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
15: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
11: Знакомо?
13: Маш, со мной это больше не пройдет.
15: Пройдет.
13: Ты что сказал, Маш?
11: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня стулкал.
16: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

установила москитную сетку, чтобы никто не залетел. Но это ей не помогло. Are you with me? I wanna dance by water

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+. Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: FT-групп при поддержке «Радио Рекорд» представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
8: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
9: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
8: Ответить на 1000 вопросов.
9: А это что? Почему? А вот это что такое?
8: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
9: Это что, суп-чипс насыпал?
8: Инструкция по выживанию в собственном доме.
9: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
8: Александр Самойленко, Мария Порошина.
10: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
9: Пройдет.
10: Ты что сказал, Маш?
8: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: сегодня местами дождь.
1: Ну, а если не будет, значит, вы были не в тех местах.
2: 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Хаус у вас строит. Строит районы смело. Хаус у вас строит. Строит для всех поколений. Хаус у вас строит. Строит для чемпионов. Хаус у вас строит. Строит в моем регионе.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
3: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.

то чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
17: Больше сделок.
16: Квартиры от агентства «Статус».
17: Строительство загородных домов от частного застройщика.
16: Складывайте возможности. Умножайте доход.
17: Приглашаем к сотрудничеству.
16: 249-1909. 249-1909.
18: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
19: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
20: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
18: И зайки зубки проверим.
21: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под...
1: Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.

0: ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelente J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelente J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelenterus.ru.

0: умелые руки и стройные ноги растут из одного и того же места.
1: If I can live through
2: we've lost dancing
1: this next 6 months
2: we've lost dancing
1: day by day
2: we've lost dancing
1: if I can live through this
2: we've lost dancing
1: what comes next will be marvelous.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
6: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: FT-групп при поддержке «Радио Рекорд» представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
19: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
20: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
3: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-0530. Уфа.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
11: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
12: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
1: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
15: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
16: Я все знаю! Ты убил его!
15: Нет, Люк. Я...
17: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
16: Нет!
18: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
19: Record Dance Radio.
0: Record.

0: Рекорд реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе Trade-in в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний.

0: обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
3: Лента.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
11: Михаил, ты что, забрал? 8 часов утра.
12: Да, это время подъема в школу.
10: Взрослые снова учатся понимать детей.
13: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
10: Дети снова пытаются понять взрослых.
14: Только играем по-взрослым.
10: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
15: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
10: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
16: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Топ покупок месяца.
1: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: А мода C5. Добавить стиля.
1: JQJ7. Впечатлить друзей.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО, ОТО, АВТО, ОГРН, 123, 770, 053, 35, 86. Москва. Приложение Автобанк. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Пальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ОСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
6: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
5: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Задачи со звездочкой.

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. Включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
17: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.

0: Уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: «ТБанк». 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
3: Лента.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка и Игорёк и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: У нас начинается 954 выпуск. Многие наверняка слышали, что в Стамбуле отменили шоу «Анима», но Радио Рекорд спасет этот вечер, потому что сегодня победитель конкурса с рекордом на «Аниму» Богдан зажигает на эксклюзивном шоу-кейсе фестиваля «Белое». Рекорд и «Фаствей» перенесли тусовку прямо на яхту посреди Босфора. Белоснежная палуба, вид на два континента и сет от «Честер Янг» прямо под водой. Да, это звучит интересно. Богдан, отрывайся за всех нас, ждем крутых сторис и фотографий. Ну а мы начинаем наш суперчарт. 33 место, здесь как раз-таки «Анима» и «Валкодер». Беда, как водится, приходит не одна. Вместе со скандальной отменой шоу «Анима» в Стамбуле, их трек «Other Dimension» тоже просел на суперчарте и готов к вылету. 33 место.
1: Рекорд суперчарт.

На 32-м месте суперчарта только что прозвучала первая новинка этой недели — трек «Миллионник», который когда-то в 2009 году родился из простой телефонной диктофонной записи в греческом ресторане. Встречайте мощное обновление евроденс-хита «Том Боксер», «Олексо», «Алекс Макондо», «Антония», так называется «Морена» в суперчарте.

Чарт на рекорде продолжается. Вторая новинка, 29 место. Мичико, один из самых ярких международных танцевальных релизов лета 2026 года. Настоящий глобальный хит, собранный из трех континентов. Румынский продюсер DJ Годжа, американская звезда Джейсон Друло и бразильская певица Мелоди. Музыка действительно объединяет мир, и этот трек тому доказательство. А еще самое важное, этот трек написан нейросетью. Джейсон Друло.

0: до Суперчарта Рекорде. С вами DJ Фил. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Композиция под названием Let Me Be, которая буквально захватила планету, удерживая первую строчку мирового Шазама больше месяца. Виртуальный проект, а соответственно еще одна нейросетевая работа. The New Second Voice. Ну и румынский хитмейкер DJ Dark, они виновники этого успеха. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Привет, это диджей Демиксер и шоу Клаб Чарт.
2: Топ-30 лучших клубных хитов и EDM-новинок.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
6: Больше сделок.
5: Квартиры от агентства «Статус».
6: Строительство загородных домов от честного застройщика.
5: Складывайте возможности. Умножайте доход.
6: Приглашаем к сотрудничеству.
5: 249-1909. 249-1909.
2: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня столкал.
7: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: У нас здесь продолжается 954-й выпуск Суперчарта. 25-я строчка, Робин Шульц и Watermat. Трек называется Take It Slow. Трек поднимается на 4 позиции вверх.

0: проекта Graceland от продюсера Yearbox. Это пример интересного направления в танцевальной музыке под названием «Винтажный хаус». И перед тем, как оказаться в двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Анима на 33-м месте. 32-е место свежак от Тома Боксера. На 31-м Хюгель. 30-е Тони Дарк Айс. На 29-м свежак от диджея Годжа и Джейсон Дерула. На 28-м Тиесто и Оливия Себастьянелли. На 27-м Афроджек. 26-е место The Second Voice. На 25-м Робин Шульц. 24-е место это Карфиш. На 23-м Бабина. 22-я позиция Дали. На 21-м Airbox. Кстати, друзья, предстоящий осенний сезон насыщен впечатляющими мероприятиями. Радио Рекорд делится афишей своих ивентов. Итак, в Питере самое красивое и масштабное шоу «Белая снежная королева». Это октябрь месяц. В Москве гремит пиратская станция «Рагнарёк». И, конечно же, обе столицы встретят новые долгожданные эпизоды трансмиссии и супердискотеки. Вся инфа есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к суперчарту. 20-я строчка. Здесь Дипло и трек под названием «Two Step». Он поднимается на две позиции вверх.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Рекорд суперчарт.

0: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Рекорд Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
4: Кенган, Джили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
5: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
15: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
16: В стоматологии «Энжена» Дорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
17: И зайки зубки проверим.
18: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: На суперчарта рекорде на 11 месте Боб Синклар и Кайза. Так называется I Can't Wait. Тот факт, что Кайза сегодня танцует на сцене и записывает треки с Бобом Синкларом, настоящее медицинское чудо. И если вы не знали, в 2017 году она попала в автокатастрофу, получив тяжелейшую черепно-мозговую травму. Певица год была фактически прикована к постели, не могла ходить, переносить яркий свет и шум. Врачи сомневались, что она в принципе вернется к нормальной жизни, но Кайза смогла полностью восстановиться благодаря терапии и железной силе воли. Ну и мы подошли к десятке лучших суперчарта. Правда, сейчас давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дипло. 19 место Тиесто и Брайан Грейс. На 18-м Дон Диабло и Уиз Халифа. На 17 месте Фишер. 16 место Тиесто. На 15 Робин Шульц. На 14 Карлита и Софи Такер. На 13 Кункс. 12 позиция это Хюгель и Дэвид Гетта. На 11 Боб Синклар и Кайза. Рекорд Суперчарт в эфире продолжается. Это были треки из второй десятки, а прямо сейчас 10 самых горячих боевиков этой недели. Открывают десятку лучших Биберикса и Фейтлесс с треком New Religion.
1: Рекорд Суперчарт. 10 место.

0: на первом месте разместился на этой неделе, давайте вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Биверикс и Фейтлесс. Десятая. Медуза на девятом. Анима и Джорджи. Восьмое место. Авалон Рокстон на седьмом. Бауза, шестое. Кельвин Харрис и Джейзи, пятое место. Алек и Халид на четвертом. Анатор и 54 Ultra, третье место.

0: были места с 10 по 2 в рекорд суперчарте, и настал момент назвать победителя этой недели. Итак, лидером 954-го суперчарта становится итальянский диджей-дуэт Ave с треком Meet Me in the Dark. Парни выпустили свой хит на легендарном лейбле Spinning Records, и работа мгновенно завирусилась в TikTok, а на YouTube-канале Spinning Records трек пробил отметку в 3 миллиона просмотров, сделав парней главными итальянскими хитмейкерами. Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавления треков, избранное на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Как всегда, запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист можно находить в наших Telegram и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все находите по хэштегу суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. И вообще остаемся на рекорде, потому что сегодня в 9 вечера стартует клаб-чарт, в котором DJ D-Mixer представит топ клубной электронной музыки, а в 22:00 Виолетта начнет вечеринку в прямом эфире Рекорд Пати. Это был 954-й суперчарт. С вами DJ Фил. Берегите себя и своих близких и оставайтесь хорошими людьми. Пока!
1: Рекорд суперчарт.

0: Рекорд. Реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-0530. Уфа.
1: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс». «Детство Ба» и долгожданный новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера. «Рекорд
1: Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
0: Реклама в Казани 500-54-20.

0: 20 артистов. Секретный зарубежный гость. Любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
1: 12. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход.
4: Приглашаем к сотрудничеству.
3: 249-1909. 249-1909.
1: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка. Рекорд. Реклама.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первое танцевальное. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: Внимание, внимание. Ваш рейс в осень задерживается.
8: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
9: Мой миллиметр зашкаливает.
8: Больше приключений. Больше любви.
10: Это все мне?
8: И еще больше теплых премьер.
10: Ты думаешь?
11: Гарантированно.
8: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
2: «Рекорд». Реклама.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского брака.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
1: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+. Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: FT Group при поддержке «Радио Рекорд» представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+. Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Нужна реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Друзья, всем большой привет, с вами DJ Demixer, Дмитрий Гуменный, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. И по традиции у нас на 30-м месте новинка Дон Диабло, Plain Jane.

Все.

0: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Рекорд Пати.
2: Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
3: Рекорд. Реклама.
4: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
4: Друзья, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Subfocus с композицией Tidal Wave.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. И стартует у нас эта замечательная тройка с композицией Валкода «Unique Moment». Далее на втором месте «Адриатик» Клоуза. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первопобедное место врывается с шестой позиции «Проспа» с композицией «Good Girls», чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну, а с вами был диджей Демиксер Дмитрий Гуменный. Вы слушали «Рекорд Клаб Чарт». И с вами мы встретимся ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. Всем большое пока!

0: которую потом будете вспоминать еще всю неделю. Меня зовут Виолетта Юшкина, и сегодня я предлагаю вам одну ночь и очень простую вещь в эту ночь. Не сидеть дома без причины, потому что сегодня официальный день для того, чтобы найти повод куда-нибудь выбраться. Ну а если вы уже где-то тусуетесь, рассказывайте, где и как, может быть, на концерте, на вечеринке, на даче, в машине, в бане или все-таки под пледом. Для этого у нас есть чат мобильного приложения «Рекорд» и наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Оставляйте там все ваши комментарии, пожелания, приветы. Ну и вообще хочу понять, где сегодня отдыхает самая веселая компания. Поэтому, друзья, делайте это прямо сейчас. Это все шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Делаем громче и погнали!
1: Рекорд.

0: Вечеринка шоу «Рекорд Пати» продолжается, и давайте переходить сразу же, моментально к вашим приветам и посланиям. Добрый вечер, передаю привет самой веселой компании, деревня Чудакасы, улица Лесная. Второй день играем в карты под вашу отличную музыку. Прекрасно, друзья. Привет, «Рекорд», отдыхаю после отдыха, дома и 8 месяцев без разных напитков. Всем большой привет, это Юра. Прекрасно. Вот пишет Марат. Виолет, привет из Перми. Ну что, наконец-то я закрыл свой гештальт, который длился аж целых 7 лет. Повторюсь еще раз, я наконец-то съездил на гору, которую мы планировали съездить 7 лет. И туда-обратно ехали 24 часа на машине, из которых 10 часов по грунтовке. Но ради этой красоты можно было съездить. Поднимались сюда 3 часа. Кому интересно, могу скинуть ссылку, пишет нам Марат. Сам сейчас отдыхаю и отхожу от самого тяжелого путешествия. Ну а тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Рад. Спасибо тебе и поздравляю вас. Вы это сделали. Большие молодцы. Мне кажется, это действительно хорошее такое бодрое путешествие. Дай бог всем и каждому, да, оказаться тоже на этой горе. Ну и, конечно, провести время с пользой и делом. Это вот что может быть лучше, правда? Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все самое интересное будем зачитывать через несколько минут. А пока делаем громче это шоу Record Party. Record Party. I
1: wanna feel the music just... Record. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг «Айгуль Усмановой» 203-45-00.
3: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». УГРН 125-020-003-0530. Уфа.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход.
5: Приглашаем к сотрудничеству.
4: 249-1909. 249-1909.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

вечера, друзья. Кто вместе с нами, переходим к вашим приветам и посланиям. И вот пишет Валерий. Привет из бани, на минуточку, да? Большая жора, всем рекорд. Еще Валерий прикрепляет фотографию в банной шапке в виде оленя. Очень вам идет, кстати, Валерий. Замечательное фото. Спасибо, что прикрепили. Если бы не это фото, сегодня бы вечер не удался бы, вот 100%. Пишет Надежда. Добрый вечер-ночер, Виолетта и рекордосы. Всем-всем-всем моим человечкам сладкий вкусняшковый привет. Ох, Надежда, какая вы сладенькая. Пусть все случается, происходит, продвигается, движ, это жизнь. Погромче музыку и погнали. Тунс-тунс, всех субботой, отличных выходных, ваш вкусняшка, пишет Надежда. А вот пишет Надюшка Чиндина. Виолет, привет, передай, пожалуйста, привет моим родным и близким. Пусть каждый момент сегодня им всегда будет наполнен уютом и гармонией. Пусть удача и здоровье сопутствует вам во всем и всегда. Здоровья, счастья, любви и успехов. Как будто бы день рождения, да, сегодня у всех нас вместе взятых. Продолжает Надюшка. Успехов, благополучия, исполнения желаний и только всего самого наилучшего. Отдельный привет моей единственной любимой племяннице Викусе. Она самая лучшая, хорошая, вредная, но такая любимая и самая прекрасная девочка на свете. Мы ее безумно любим. Надюшка, присоединяюсь к твоим словам. Спасибо, они действительно классные. Ну, а ваши приветы будут зачитывать уже скоро при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Отправляйте их туда прямо сейчас, ведь это все шоу Рекорд Пати. Рекорд Пати.

эфире главная танцевальная вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Владимира. Добрый вечер, «Рекорд» на связи, Нижний Новгород. Ну что, закончилась эпоха моей старой работы, и уже вот увольняюсь. Получу выплату и буду оформляться и устраиваться на новую работу официально. Также я стал каждый день слушать «Рекорд». Надеюсь, команда «Рекорд» будет знать про меня. Я начал хорошо спать. Сегодня я готовил ужин, в итоге все получилось. Владимир, как всегда, молодец, красавчик. Ну и пишет: зажигаем по полной. Естественно, сегодня только так. Да и каждый раз, что уж там. Добрый вечер, Виолетта. Мы сейчас с родными в дороге. Были на трехдневной поездке. Желаю прекрасного вечера и не менее прекрасной ночи. Надеюсь, жизнь у всех будет только хорошая и позитивная. Пусть все, что вы запланировали, обязательно сбудется. Сам передаю привет всем слушателям Радио Рекорд и отдельный привет Вадиму и Катерине. Я их очень сильно люблю. Ваша Танюша. И еще привет, Виолетта, привет, Рекорд, честная компания. Передаю привет Пламенный еще в город Екатеринбург. Наденьки, как ты там, родная? Срочно напиши мне, пишет Евгений Юрьевич. Ну вот такое послание, да, одобряем. Здравствуйте, пишет Ирина. В этот прекрасный осенний вечер передаем привет в село Афанасьево. Желаем всем приятного времяпровождения. Еще Рекорд лучший. Передайте, пожалуйста, привет моей ведьмочке. Сидит, сухарики жует с плохим настроением. У нас сегодня день города, вообще-то Ульяновска. Поздравляем, поздравьте, пожалуйста, наших граждан и гостей. Поздравляем, поздравляем и всего-всего самого классного вам желаем. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Пати. Мы продолжаем с вами отдыхать, веселиться, читать ваши приветы, ну и, конечно, зажигать вместе под танцевальные хиты рекорда. Меня зовут Виолетта Юшкина, и прямо сейчас отправляйте ваши комментарии, пожелания и приветы при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Через пару минут зачитаем и послушаем голосовые ваши сообщения при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Вы можете их также отправлять. Если есть чем поделиться, что рассказать, обязательно это делайте. Ну а мы же все здесь услышим. Это все шоу «Рекорд».

0: В эфире вечеринка шоу Рекорд Пати. И напомню, друзья, прямо сейчас мы продолжаем зачитывать ваши приветы и послания. Меня зовут Виолетта Юшкина. Если вы еще не в курсе, куда отправить свой привет, то можно это сделать при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Пишет нам Михаил: Виолетта, передай, пожалуйста, привет моим любимым доченькам. Одна работает, а вторая дуется на меня. Я вас всех одинаково люблю. Вот, видимо, ваш папочка пишет. Девчонки, не обижайтесь, да? Привет, Рекорд, от Антона. Передаю привет Вике, Арине, Владику. Большое спасибо, Рекорд. Всегда пожалуйста. Передайте, пожалуйста, привет Юре из Череповца. Юрочка, и вам привет такой активный. Еще хочу передать привет харизматичному, талантливому музыканту Алану Газаеву. Твои фанаты ждут, когда твои песни однажды будут крутить на всех радиостанциях 100%. И это вот такой пламенный привет от Карины. Друзья, если и вы желаете отправить ваше послание, делайте это прямо сейчас при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Я же зачитаю все ваши сообщения и, конечно же, послушаем голосовые. Друзья, ну еще сегодня разыгрываем наш фирменный мерч от главной танцевальной. Если вы хотите его забрать, то прямо сейчас надо написать слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 30-м приславшим это слово сыграем здесь, в эфире Рекорда. Всем желаю удачи!
1: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной? И весной?
0: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд Пати. Виолетта.

0: Продолжается наша вечеринка, это шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина, и вот в эфире я уже не одна, а с нашим слушателем Алексеем, который оказался 30-м, приславшим наш кодовое слово «Игра» в чат нашего мобильного приложения «Рекорд». Алексей, привет.
1: Привет, Виолетта.
0: Алексей, ну что, я тебя поздравляю. Во-первых, ты уже оказался здесь, в эфире «Рекорда», а во-вторых, сейчас мы будем еще и с тобой мерч наш фирменный

0: разыгрывать. Скажи, готов ли ты?
1: Да, всегда готов.
0: Прекрасно. Тогда поговорим с тобой о ближайших наших событиях, интересных мероприятиях. И надеюсь, что ты знаешь о многих из них. Давай как раз-таки это проверим прямо сейчас. 31 октября в Москве будет классное событие под названием «Каким? Твоя задача угадать». Супердискотека 90-х, пиратская станция или же трансмиссия «Портал», как считаешь?
1: Я думаю, что дискотека 90-х.
0: Дискотека 90-х, да? Так, ну, уверенным прям вот решил.
1: Наверное, по-моему, рекламу видел.
0: 31 октября, правильно понимаю?
1: Да.
0: Ну, это, к сожалению, ошибочка вышла, потому что 31 октября у нас состоится пиратская станция в этом году. Но ничего, Леш, давай тебе еще один шанс дам. Соберись, соберись. Вот вспомним теперь 3 октября. Немножечко пораньше, да, будет тоже мероприятие. И давай подумаем, что это может быть. В Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце. Первый вариант – трансмиссия «Портал». Второй вариант – супердискотека 90-х или же «Белая снежная королева».
1: Белая. Белая.
0: О, ну вот тут вот ты прав. Вот тут вот ты угадал, Алексей. Я тебя поздравляю за твою смелость, за твою отвагу и, прежде всего, хорошее настроение. Мы дарим тебе наш фирменный мерч за то, что не побоялся, ну и вообще 30-м оказался. Давай передавать кому-нибудь привет, и для кого они будут.
1: Привет, Оксане. Хочу передать привет Антону. И поздравить его, что его дочка пошла в первый класс первый раз.
0: Замечательное событие. Мы присоединяемся к поздравлениям.
1: Да. Ну, все, наверное. И Саньку. Вот.
0: Ну, конечно. Куда же без Санька-то, да?
1: Конечно. Чтобы ему всегда попадались хорошие водители.
0: Отлично. Ну, в таком случае хочется всем Санькам, да, передать привет. Если вас зовут Санек, вам отдельный жаркий пламенный привет от всей станции Радио Рекорд. Алексей, тебе большое спасибо за участие. Ну и еще раз поздравляю. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство». Вы помните, что это такое, да? Вы знаете. Так что сегодня в любом случае будет жарко. Оставайтесь вместе с нами. Это все шоу «Рекорд Пати». Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

открываем новый час нашей вечеринки «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Напомню, что стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, находим вторую половинку друзей, да и просто классных и интересных людей при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Рассказывайте прямо сейчас о себе там, делитесь, сколько вам лет, из какого вы города, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Не забывайте прикреплять ваши фотографии и давайте так, сегодня будет топ-3 неожиданных факта о вас. То, что не знает никто, пусть сегодня узнают многие. Но надеемся на что-то приличное и приятное. В общем, рассказывайте, делитесь, не стесняйтесь. Сегодня можно все. Это шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

продолжаем танцевально отдыхать в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Это Рекорд. Меня зовут Виолетта Юшкина. И прямо сейчас у нас с вами рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой можно заводить новых друзей, вторую половинку. В общем, всех тех, кого так не хватало в вашей жизни при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». И вот пишет нам Валерий. Девушки, привет. Подмигивает вот такой добрый парень. Всем привет, Питер, с вами на связи, пишет Дмитрий. Привет всем, Красногорск. В будни днем бываю на парковке. Вкусно и точка. Вот сразу человек обозначает, где бывает, чтобы знали, где можно познакомиться. Всем привет, Москва, 43. Коллекционирую, иногда пишу электронную музыку. Краса. Всем доброй ночи, Питер, Приморский район на связи. Славян пишет. Москва на связи. Всем прекрасных выходных. Дмитрий пишет. Питер, салют. Всем доброй ночи. Так, а где же наши девчонки? Девчонки, а вот и Ксюша вместе с нами. И так, еще кто-то вместе тоже с нами. Давайте, девчоночки, рассказывайте активнее о себе. Вот пишет нам еще Евгений Юрьевич. Желает просто хорошего эфира. Спасибо большое. Друзья, напомню, что вы можете отправить свою анкету при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Рассказывайте, делитесь фотографиями и не забывайте прикреплять пару фактов также о себе. И давайте, друзья, мы продолжаем. Это все шоу «Рекорд Пати».

продолжается наша рубрика «Знакомство» здесь, в эфире «Рекорда». Кто вместе с нами? Всем добрейшей ночи, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И прямо сейчас давайте перейдем в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Посмотрим, кто же еще желает познакомиться. Вот пишет Эля. Добрый субботний. Рада, что попала в чат. Часто интересное общение выходит. Ох, Эля, какая сегодня игривая. Друзья, если и вы хотите познакомиться, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Сотни слушателей ждут вас. Да что уж там сотни, тысячи. Много интересных людей, знакомств, ну и, конечно, позитивного вайба. Друг другу мы готовы подарить, поэтому знакомимся, общаемся. Рубрика «Знакомство» специально для вас. И давайте еще почитаем пару приветов. Вот Евгений Юрьевич пишет: «Привет, Виолетта, как всегда, хорошего тебе эфира. Спасибо всему рекорду и аудитории. Привет, отдельно хочу передать привет Анютке из Сургута. Спасибо, дорогая, ты настоящий друг. Напиши мне, если услышала привет». А далее пишет Евгений: «Светлана, жду твой лук с обновкой». А Вадим пишет: «Полоцк, Беларусь на связи». Круто. И еще давайте вот такой вот. Передайте, пожалуйста, привет моей замечательной Маше. Очень хорошо. И еще хочу передать привет Иванову Саше из Красноармейского района. Спасибо большое за гостеприимство и за отличную игру. Всем привет из солнечной Чуваши и всем хорошего вечера и отличного настроения. Друзья, да будет так. Впереди еще больше у нас классной музыки и хорошего настроения. Ведь это все шоу «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.

завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, это и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется и мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

101.9 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.